0: Ушла бы ты домой, Пенелопа.
1: На восток, на запад, на юг и на север. Каждый день плывут корабли Одиссеем. Падают дожди, поднимается солнце. И отвагу в сердце не унять.